направлена на смягчение последствий роста цен, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает Аджер Пресс. Документ поддержали 116 сенаторов, еще 8 воздержались. Теперь законопроект предстоит рассмотреть Палате депутатов, которая примет окончательное решение. Согласно проекту, режим кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов может быть введен до 31 октября. Во время действия кризисного режима акциз на дизтопливо может снижаться поэтапно от 5% до 25% в зависимости от динамики котировок плац на дизель и цен на автозаправочных станциях. Кроме того, законопроект предусматривает ограничения на экспорт. И о погоде. 29 июля переменная облачность, местами дожди, ветер северный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 25, плюс 30 градусов, в столице плюс 28. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 11, плюс 16 градусов, в столице ночью плюс 14. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была...

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Конституции Республики Молдова сегодня исполнилось 32 года. Дизельное топливо в Молдове значительно подорожает. В Молдове сократят расходы на празднование национальных дней. Детали в выпуске. Конституции Республики Молдова 32 года. Эксперты отмечают, что за это время основной закон страны адаптировался к новым реалиям и закрепил важные изменения, включая европейский курс Республики Молдова. По словам специалистов, Конституция соответствует европейским стандартам и обеспечивает защиту прав граждан, однако некоторые положения требуют пересмотра. В частности, речь идет о нормах, связанных с особым статусом Гагаузии. Эксперты считают, что закрепление евроинтеграции в Конституции создает дополнительную гарантию стабильности, стратегической направления страны и не позволит легко изменить его будущим властям. Конституция была принята парламентом 29 июля 1994 года и вступила в силу 27 августа того же года. Институциональный кризис в Гагаузии тормозит реформу местного управления. Блокировка работы Народного собрания Гагаузии влияет не только на проведение выборов и деятельность автономии, но и на процесс добровольного объединения населенных пунктов. Вице-председатель парламентской комиссии по государственному управлению и региональному развитию Лариса Волох заявила в эфире «Молдова-1», что отсутствие действующего Народного собрания не позволяет утвердить необходимые изменения для проведения референдума. По ее словам, согласно закону об особом статусе Гагаузии, именно Народное собрание должно согласовывать изменения границ административно-территориальных единиц. Без этого этапа процесс объединения населенных пунктов не может быть продолжен. Парламентария отметила, что ситуация может измениться, если осенью будет сформировано работоспособное Народное собрание. В этом случае процесс добровольной агломерации сможет стартовать. В противном случае власти могут рассмотреть переход к нормативному этапу реформы. В ближайшее время планируются консультации с представителями примэрии Гагаузии, чтобы объяснить дальнейшие шаги и дать возможность обсудить изменения с жителями. Дизельное топливо в Молдове значительно подорожает. С четверга цена за литр вырастет на 89 банов и приблизится к отметке в 32 лея. Это самое крупное повышение с начала июля. Подорожает и бензин А95, однако значительно меньше, на 8 банов. Его цена составит 30 леев, 62 бана за литр. С начала июля дизельное топливо подорожало более чем на 7 леев за литр, а бензин почти на 3 лея. Власти объясняют рост цен ситуацией на международном нефтяном рынке, напряженностью на Ближнем Востоке и сложностями с транспортировкой. Правительство Молдовы объявило чрезвычайное положение в энергетическом секторе и утвердило меры для предотвращения возможного топливного кризиса. В Молдове насчитывается 515 действующих государственных предприятий. Некоторые из них, включая стратегически важные, находятся в списке объектов, которые могут быть приватизированы. Эту ситуацию в пятницу рассмотрит парламентская комиссия по расследованию. Ее председатель, депутат Дину Плингел, заявил, что необходимо проанализировать эффективность управления государственными активами. По его словам, еще в 2017 году правительство решило передать все государственные предприятия под управление агентства публичной собственности. Однако из-за юридических проблем часть из них так и не была официально передана. Депутат также отметил, что вызывает вопросы классификации некоторых предприятий в плане их дальнейшей судьбы. В частности, речь идет о компаниях «Молтелеком» и «Франзилуца», которые были включены в список предприятий, потенциально подлежащих приватизации. В Молдове вырастет стоимость паспортов и водительских удостоверений. Оформление или замена паспорта в стандартный срок 20 дней подорожает на 140 леев. Новый тариф будет применяться ко всем гражданам, включая детей младше 12 лет. Водители также будут платить на 20 леев больше за получение нового водительского удостоверения. Новые тарифы были предложены агентством государственных услуг и утверждены правительством. По словам главы агентства госуслуг Мирчи Ишану, дополнительные средства позволят покрыть расходы на производство и модернизацию документов. Изменения вступят в силу с 30 сентября 2026 года. Повышение стоимости связано с обновлением элементов защиты, электронных систем хранения данных, технологий персонализации документов, а также ростом цен на материалы для изготовления паспортов и водительских удостоверений. Аэропорт Кишинев готовится к расширению терминала. Компания, которая займется расширением терминала международного аэропорта имени Евген Дога в Кишинев, может быть определена уже в ближайшее время. Тендер завершается 30 июля. Министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля заявил, что до начала строительных работ власти внедряют временное решение для улучшения условий обслуживания пассажиров. В частности, недавно была создана дополнительная зона предварительной посадки, которая должна ускорить поток пассажиров в период высокой загрузки. На фоне рекордного роста числа пассажиров власти также готовят проект железнодорожной станции «Ревак-аэропорт», который обеспечит соединение аэропорта с железнодорожной сетью. Сейчас проект находится на стадии разработки, после чего будет объявлен тендер на строительство. Пассажирам рекомендуют прибывать в аэропорт за 3-4 часа до вылета, чтобы избежать очередей. Для ускорения прохождения процедур доступны сервисы для пассажиров с ручной кладью и приоритетный контроль для семей с маленькими детьми. В Молдове сократят расходы на празднование национальных дней. Праздничная программа ко Дню независимости и Дню румынского языка в этом году будет более сдержанной. Концерт по случаю Дня независимости 27 августа пройдет в более скромном формате, а мероприятие 31 августа ограничится только проведением большого национального диктанта на площади Великого национального собрания. Концерт, посвященный Дню румынского языка, был исключен из программы для сокращения расходов. Премьер-министр Василий Тофан заявил, что поручил Министерству культуры подготовить соответствующие изменения, которые сегодня были утверждены правительством. В рамках программы «Независимость, которая нас объединяет», «Молдова-35», посвященная 35-летию провозглашения независимости Республики Молдова, запланировано около 30 культурных, образовательных, памятных и праздничных мероприятий, которые будут проходить до конца года. В государственных больницах Румынии продолжается забастовка медработников. Больницы государственной системы Румынии второй день подряд работают в ограниченном режиме из-за всеобщей забастовки профсоюза «Санитес». Сегодня операции проводиться не будут, плановые госпитализации откладываются, а медицинский персонал принимает только экстренные случаи. Несмотря на заверения представителей правительства, профсоюзные лидеры опасаются, что новая система оплаты труда и реформа надбавок могут привести к снижению некоторых доходов работников здравоохранения. Первый день забастовки в краевой клинической больнице скорой помощи в Араде были перенесены около 10 хирургических операций и несколько сотен консультаций, сообщили представители профсоюза «Санитес». Все больше россиян переходят на одежду секонд-хенд на фоне экономических трудностей. В России растет спрос на одежду из магазинов вторых рук. По данным аналитического центра «Чек-индекс», в первом полугодии этого года количество покупок в секонд-хендах увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя сумма покупки выросла на 10% и составила около 1245 рублей. В то же время продажи новой одежды сократились на 10%, несмотря на рост среднего чека до 3129 рублей. Эксперты связывают изменение потребительского поведения с ухудшением экономических ожиданий населения. Согласно данным Росстата, реальные доходы россиян продолжают расти, но значительно медленнее, всего на 1,5% в первом квартале этого года, против 7,4% годом ранее. Опросы также показывают рост недовольства уровнем жизни. По данным Галуп, 56% россиян заявили, что их материальное положение ухудшилось. Это самый высокий показатель за последние 20 лет. Еще 60% опрошенных считают, что экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. Землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло в японской префектуре Кумамото, вызвав панику и значительное разрушение. Выжившие рассказывают о разрушенных зданиях, сильных толчках и продолжающихся повторных землетрясениях, которые сотрясают регион. По меньшей мере 13 человек погибли, десятки людей предположительно могут находиться под завалами торгового центра. Спасательные службы продолжают поисково-спасательные операции. Землетрясение также повредило замок Кумамото, один из исторических символов Японии. В результате подземных толчков обрушились внешние стены сооружения, построенного еще в 17 веке. Местные жители отмечают, что никогда ранее не ощущали настолько сильного удара стихии. Напомню, в 2016 году два мощных землетрясения в этом же регионе привели к гибели 277 человек и ранениям около 2800 жителей. Власти продолжают оценивать масштабы ущерба, а жители пытаются справиться не только с материальными последствиями катастрофы, но и с ее психологическим воздействием. О погоде. Сегодня, 29 июля, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха составит от 25 до 30 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
5: Ora 14 și 10 minute, bun găsit în emisie directă, sunt Svetlana Bogatu și vă invit să ne fiți alături și în următoarea oră, unde subiectele principale țin de educație, sănătate și implicare comunitară. Toate detaliile imediat după o piesă muzicală.

0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Примар Кишинева Инчибан рискует быть отстраненным от должности или получить штраф. В Молдове будут модернизированы системы орошения. Порт Констанца в Румынии временно закрыли из-за угрозы взрыва. Детали в выпуске. Конституции Республики Молдова исполнилось 32 года. Эксперты отмечают, что за это время основной закон адаптировался к современным реалиям и закрепил ключевые изменения, включая европейский курс страны. По их словам, Конституция соответствует европейским стандартам и надежно защищает права граждан. Однако отдельные положения, в том числе касающиеся особого статуса Гагаузии, требуют пересмотра. Конституция была принята парламентом 29 июля 1994 года и вступила в силу 27 августа того же года. Институциональный кризис в Гагаузии тормозит реформу местного управления. По словам вице-председателя профильной парламентской комиссии Ларисы Волох, отсутствие действующего народного собрания не позволяет согласовать добровольные объединения населенных пунктов автономии. Если осенью удастся сформировать работоспособный законодательный орган, процесс реформы сможет возобновиться. Власти также планируют консультации с премьерами региона. Примар Кишинева Инчибан рискует быть отстраненным от должности или получить штраф. Полиция составила протокол за незаконное использование служебного паспорта из-за его поездки в Италию в конце августа 2025 года. Документ был оформлен 29 июля и направлен в суд Кишинев сектора Буюкань. По данным Зярул Дегарде, на момент поездки Чибан уже был временно отстранен от должности примара после участия в парламентских выборах в составе блока «Альтернатива». Несмотря на это, он предположительно воспользовался служебным паспортом. Ему может грозить штраф в размере 12,5 тысяч леев или отстранение от должности сроком до 1 года. Дизельное топливо в Молдове продолжает дорожать. С четверга цена литра дизеля вырастет сразу на 89 банов, почти до 32 леев. Бензин А95 подорожает на 8 банов, до 30 леев, 62 банов за литр. С начала июля дизель прибавил в цене более 7 леев, бензин почти 3. Рост цен объясняют ситуацией на мировом рынке нефти. Правительство уже ввело чрезвычайное положение в энергетическом секторе и приняло меры для стабилизации поставок топлива. В Молдове сохраняются запасы топлива. По данным министра энергетики Дурина Жунгиету, в стране сейчас имеется около 400 тонн бензина и 900 тонн дизельного топлива. Накануне правительство ввело чрезвычайное положение в энергетическом секторе и утвердило пакет мер для предотвращения топливного кризиса. Среди них временное увеличение торговой наценки на дизельное топливо и изменение формулы расчета предельных цен на АЗС. В Молдове проверят судьбу государственных предприятий. В стране работают 515 госпредприятий, часть из которых включена в список объектов, потенциально подлежащих приватизации. Этот вопрос в пятницу рассмотрит парламентская комиссия. По словам ее председателя Дины Плынгел, из-за юридических проблем не все предприятия были переданы агентству публичной собственности. Отдельные вопросы вызывают возможная приватизация компаний «Молтелеком» и «Франзилуца». В Молдове подорожают паспорта и водительские удостоверения. Стоимость оформления или замены паспорта в стандартный срок увеличится на 140 леев, а нового водительского удостоверения на 20 леев. Новые тарифы вступят в силу с 30 сентября. В агентстве государственных услуг объясняют повышение необходимостью модернизации документов, усиление их защиты и ростом стоимости материалов для изготовления. В Молдове будут модернизированы системы орошения. Правительство одобрило начало переговоров с Европейским банком реконструкции и развития о финансировании проекта «Молдова. Проект устойчивого водоснабжения». Инвестиции в размере около 130 миллионов евро позволят восстановить две централизованные системы орошения и расширить площадь орошаемых земель почти на 6900 гектаров. Проект поможет фермерам получить более стабильный доступ к воде, повысить производительность сельского хозяйства и адаптироваться к последствиям изменения климата. Аэропорт Кишинев готовится к расширению терминала. Тендер на выбор подрядчика завершится 30 июля. До начала строительства власти внедряют временные меры для ускорения обслуживания пассажиров, включая дополнительную зону предпосадочного ожидания. Также разрабатывается проект железнодорожной станции «Ревак-аэропорт», который соединит воздушную гавань с железнодорожной сетью страны. Власти помогли разблокировать судно в международном свободном порту Джурджулешть. Благодаря оперативному вмешательству удалось разгрузить корабль с более чем 3000 тонн металлопродукции стоимостью около 40 миллионов леев и избежать потерь бюджета в размере около 7 миллионов леев по НДС. О проблеме сообщил предприниматель через платформу контроле@gov.md. С момента ее запуска власти уже получили более 55 обращений от бизнеса и заявляют, что продолжают оперативно решать подобные случаи. В Молдове сократят расходы на празднование национальных праздников. Концерт ко Дню независимости 27 августа пройдет в более скромном формате, а мероприятие ко Дню румынского языка ограничится проведением большого национального диктанта. По словам премьер-министра Василия Тофана, такое решение принято для сокращения бюджетных расходов. Всего программа «Молдова-35» включает около 30 мероприятий до конца года. Констанца в Румынии временно закрыли из-за угрозы взрыва. По данным DG24, сигнал о минировании поступил в виде аудиосообщения на румынском языке, сгенерированного искусственным интеллектом и отправленного с телефонных номеров с украинским и польским кодами. Власти ограничили доступ в район проверки и начали обследование территории. Эвакуация порта не проводилась. Жители призвали сохранять спокойствие. Американские представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут посетить Киев в ближайшие 2 недели, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер сообщил, что запросил 300 ракет-перехватчиков для систем «Патриот» до наступления зимы, поскольку Киев ожидает возобновления российских атак на энергетическую инфраструктуру страны. После встречи в Белом доме с Дональдом Трампом Зеленский заявил, что США подтвердили поддержку производства ракет для систем «Патриот» в Украине. Кроме того, украинские и американские оборонные компании изучают возможность модернизации украинских баллистических ракет и превращения их в противоракетные перехватчики, что, по словам Зеленского, будет быстрее и дешевле. Азербайджан передал Украине почти 40 тонн оборудования для критической инфраструктуры. По данным «Европейской правды», груз предназначен для поддержки работы украинской железной дороги и энергетического сектора. Оборудование доставили через специальный хаб Министерства энергетики Украины в Киеве. Помощь направлена на обеспечение бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры в условиях продолжающихся российских атак. Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» в России. По данным Службы безопасности Украины, беспилотники нанесли удар по предприятию «Лукойл» Пермнефтеоргсинтез, расположенному примерно в 1500 километрах от украинской границы. В результате атаки, как утверждается, загорелась установка первичной переработки нефти, один из ключевых технологических объектов завода. Предприятие является одним из крупнейших НПЗ России с мощностью около 13 миллионов тонн нефти в год и обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и российскую армию. Ранее Украина сообщила об ударах по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани, военной базе в Крыму и радиолокационной станции в Брянской области. Россия все чаще покупает одежду в секонд-хендах. По данным аналитика, в первом полугодии число таких покупок выросло на 9%, тогда как продажи новой одежды сократились на 10%. Эксперты связывают эту тенденцию с ухудшением экономических ожиданий населения. Согласно опросам, более половины россиян считают, что их уровень жизни снизился, а экономика продолжает ухудшаться. В Японии продолжаются спасательные работы после землетрясения магнитудой 6,8 баллов. По последним данным, погибли не менее 13 человек. Десятки могут оставаться под завалами торгового центра. Серьезные повреждения получили исторический замок Кумамото. Жители сообщают о продолжающихся повторных толчках, а власти оценивают масштабы разрушений и продолжают поисково-спасательную операцию. На греческом острове Парос продолжается борьба с крупным лесным пожаром. Из-за быстрого распространения огня были эвакуированы несколько населенных пунктов. Пожар усиливают жара, сильный ветер и сухая растительность. Информации о погибших пока нет. Для тушения задействованы авиация, беспилотники и дополнительные силы спасателей. И о погоде. В четверг, 30 июля, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью ветер будет слабым, днем северо-западным слабым до умеренного. Температура воздуха ночью составит от 11 до 16 градусов. Днем от 28 до 33. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Публичитате на Радио Молдова.
2: Юань. bine! Vara asta mergem la mare!
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare!
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna! Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: Radio Moldova. Sobru și modern.
1: Коротко о главном с Анной Чехненко.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю краткую ретроспективу главных событий минувших дней. И вот основные темы. В Молдове объявлен режим повышенной готовности в энергетическом секторе на 30 дней. Также режим повышенной готовности введен в области управления водными ресурсами, тоже на 30 дней. Сегодня Республика Молдова отмечает 32-ю годовщину принятия Конституции. Интенсивное движение в районе международного аэропорта Юджендога Кишинеу оказывает все большую нагрузку на существующую инфраструктуру. Далее обо всем этом и не только расскажу подробнее.
1: Коротко о главном с Анной Чехненко.
2: В Молдове объявлен режим повышенной готовности в энергетическом секторе на 30 дней. Такое решение накануне на внеочередном заседании приняло правительство. Как заявил премьер Василий Тофан, это превентивная мера, которая должна предотвратить дефицит топлива в разгар агросезона, когда спрос на дизель особенно высок. Тем более, что на десятках заправок солярки уже нет. Глава правительства призвал граждан не поддаваться панике, а импортеров нефтепродуктов проявить экономический патриотизм.
3: Как отмечают в правительстве, кризис вызван сразу несколькими факторами. Напряженная ситуация на Ближнем Востоке, перебоями в экспорте нефти из Казахстана, аварии на нефтепроводе в Каспийском море, по которому нефть получает румынский НПЗ, и низким уровнем воды в Дунае, который осложняет поставки нефтепродуктов. В этих условиях Кабмин утвердил пакет мер, призванных ускорить импорт топлива, гарантировать бесперебойные поставки на АЗС и предотвратить спекулятивные закупки. На 30 дней в стране ограничивают продажу дизеля в канистрах. Купить можно будет максимум 40 литров. Исключение сделают только для фермеров.
4: Мы ограничиваем продажу в канистрах 40 литрами, чтобы люди не приезжали и не делали запасов на сотни литров. Но сделаем исключение для сельхозпроизводителей, так как знаем, что им сейчас нужно заправлять комбайны в поле.
3: Изменится механизм расчета предельной цены на топливо. Вместо биржевых котировок, отражающих стоимость только в порту отправления, будут использоваться котировки, которые учитывают также расходы на доставку и страхование. Одновременно торговую надбавку увеличат до 25 долларов за тонну, то есть примерно на 37 банов за литр. Это должно частично компенсировать возросшие расходы компаний, но, по словам премьера, это значительно меньше, чем просили сами импортеры. Импортеры настаивали на гораздо большем увеличении. Они просили поднять надбавку на лей 20 банов, на лей или самый минимум на 60 банов. Мы не можем допустить такого роста и согласились только на увеличение на 37 банов за литр. У меня четкий посыл ко всем компаниям на рынке. Мы понимаем, что в этот период маржа может быть ниже, и что некоторые партии в краткосрочной перспективе, некоторые компании могут даже продавать себе в убыток. Мы это понимаем. Но я прошу рассматривать рынок в долгосрочной перспективе. Я верю в свободный рынок, но верю и в ответственность, долгосрочное мышление и, если позволите, экономический патриотизм.
4: Чем патриотизм и экономика?
3: Вывоз топлива из порта Джурджулешты будет разрешен только при условии, что в стране сохраняются минимальные запасы. Не менее 7,5 тысяч тонн дизельного топлива и 2,5 тысячи тонн бензина. По словам премьер-министра, главная задача сейчас – обеспечить внутренний рынок и не допустить, чтобы поставщикам было выгоднее отправлять топливо на реэкспорт в Украину, где дизель сейчас стоит дороже, чем в Молдове – около 35 леев за литр. Товар, доставленный для рынка Молдовы, должен оставаться в Молдове, а не отправляться в Украину. На таможне нефтепродукты будут оформляться в приоритетном порядке. Для бензовозов организуют отдельные полосы на границе и предоставят приоритетный доступ к железной дороге. Кроме того, госучреждения обязали сократить расходы солярки минимум на 20%. Также в условиях дефицита власти решили отложить введение взноса на формирование стратегических запасов топлива. Речь идет о дополнительных 48 банов за каждый литр бензина и дизеля, которые водители должны были платить с 1 августа.
2: В Молдове продолжается напряженная ситуация с поставками дизельного топлива. По данным Национального агентства по регулированию в энергетике, утром 28 июля в системе мониторинга было зарегистрировано 66 автозаправочных станций, где отсутствовал дизель. Основные проблемы испытывает сеть «Лукойл», которая столкнулась с трудностями при импорте топлива из-за международных ограничений и остановки нефтеперерабатывающего завода «Петротел» в Румынии. Компания вынуждена искать альтернативные источники поставок. В то же время власти уверяют, дефицита топлива в машинах масштабах страны не ожидается. В порт Джурджулешт уже поступило около 6 тысяч тонн дизеля. Еще одна партия такого же объема ожидается в ближайшие дни. Дополнительные запасы на нефтебазах оцениваются в 5-6 тысяч тонн. Глава НАРЭ Алексей Таран заявил, что текущих запасов достаточно примерно на 8 дней, а цель – увеличить их до 12-13 дней потребления. Он призвал граждан избегать панических закупок, поскольку именно массовое накопление топлива может усилить временные перебои. На фоне ситуации продолжается рост цен. С 29 июля максимальная цена бензина А95 составила 30 леев 54 бана за литр, а дизельного топлива 31 лей за литр. Эксперты связывают подорожание не только с внутренними трудностями поставок, но и с ростом мировых цен на нефть из-за напряженности на Ближнем Востоке. Власти Молдовы подчеркивают, рынок находится под контролем, а меры принимаются для предотвращения повторения топливных проблем прошлых периодов. Также режим повышенной готовности введен в области управления водными ресурсами, тоже на 30 дней. Из-за долгой засухи и нехватки дождей в Карпатах уровень Днестра опустился до минимума. Такая же ситуация в Новоднестровском и Дубосарском водохранилищах, откуда идет сброс воды в реку. Детали в следующем материале.
3: По данным Министерства окружающей среды, уровень в Новоднестровском водохранилище, из которого вода поступает в Днестр, опустился до рекордно низкой для середины лета отметки, почти на 8 метров ниже нормы. Причина – дефицит осадков в Карпатах, где формируется значительная часть водных ресурсов бассейна Днестра. Сейчас в водохранилище поступает 30-40 кубометров воды в секунду, а сбрасывается в Днестр около 100 кубометров. В правительстве поясняют, режим повышенной готовности нужен, чтобы усилить контроль за ситуацией. В ближайшее время будут тщательно мониторить объемы воды, проверят все точки водозабора и подготовят резервные скважины. Абсолютный приоритет – обеспечить людей питьевой водой. Операторы должны немедленно актуализировать планы бесперебойного водоснабжения. Местные власти обязаны проверить состояние скважин, резервуаров и всех резервных источников. Мы должны заранее знать, какие есть альтернативы и насколько быстро их можно задействовать. Особое внимание намерены уделить насосной станции, которая обеспечивает водой Кишинев. Она была построена в 60-е годы и давно устарела. Если уровень воды опустится ниже точки водозабора, насосы остановятся. Премьер призвал столичную примэрию к сотрудничеству, а министр окружающей среды сообщил, что на станцию хотят отправиться уже завтра. Мы уже сотрудничаем с АПКанал и пытаемся завтра организовать поездку на насосную станцию, чтобы оказать необходимую поддержку и убедиться, что принимаются все меры для предотвращения перебоев с водоснабжением Кишинева. Примар Кишинева Ион Чибан поддержал идею сотрудничества в условиях кризиса, но заявил, что режим повышенной готовности не должен использоваться для обхода тендеров.

0: Флаг Вилия, Драгиш, Текуболта, Кайнар и Ботна. Установлен красный код. Сток воды составляет всего 10% от многолетних средних значений. В то же время оранжевый код действует на реках Чулук, Миг и Икель, а желтый код на Реуте и Бке. Власти призывают население и экономических агентов рационально использовать водные ресурсы. Юг и юго-запад Европы охватили лесные пожары, вспыхнувшие из-за аномальной жары свыше 40 градусов. Самая сложная ситуация сложилась во Франции и Испании. Там эвакуированы уже почти 300 тысяч человек. Есть сообщение о первой жертве. Лесной пожар в провинции Авила уже считается самым масштабным за всю историю наблюдений в Испании. Огонь бушует в окрестностях Мадрида и Валенсии. Общая площадь возгораний достигла 77 тысяч гектаров. Во Франции огонь приближается к Бордо. При тушении лесных пожаров пострадали 90 спасателей. Французские СМИ пишут, ситуация на юго-западе страны остается крайне тяжелой. Огонь охватил территорию более чем 40 тысяч гектаров. Президент Эммануэль Макрон пообещал восстановить страну после стихии. Власти мобилизовали все гражданские и военные ресурсы, включая авиацию. Поступает помощь от других государств. Ученый-геолог, популяризатор науки, ведущий программы «Громология» на YouTube-канале Константин Рангс прокомментировал сложившуюся ситуацию в интервью с моей коллегой Ириной Глушко.
1: Ситуация с лесными пожарами, судя по всему, продолжает ухудшаться и из-за метеоусловий. Низкая влажность, высокая температура не позволяют пожарным хотя бы локализовать основные очаги возгорания. Константин, на ваш взгляд, уже можно подсчитать, какой ущерб эти пожары нанесли природе, и все-таки почему на этот раз бедствие настолько стихийное?
2: Ну, прежде всего, нужно сказать, что жара и засуха, она же началась, по сути дела, с конца мая. То есть мы говорим о двухмесячном высыхании лесов, когда даже почва превращается в горючий материал. То есть земля горит под ногами. И вот это очень важный момент. К тому же, посмотрите, практически огромный дефицит влаги и в почве, и грунтовые воды понижены, водохранилища. В общем, собственно говоря, очень тяжело вести противопожарную борьбу в таких вот условиях. К тому же, опять-таки, переменный ветер. В общем, собрались то, что называется идеальный шторм. И вот этот шторм, наконец, случился. Кстати, про то, что такое возможно, говорили и в предыдущие годы, когда тоже были пожары. Тогда говорили, что рано или поздно ситуация просто-напросто выйдет из-под контроля. Остановить полыхающее пламя высотой в десятки метров пожарные просто не в состоянии. Никакой воды не хватит. Самое ужасное то, что вода испаряется раньше, чем она долетает до источника пламени. Вот в чем большая проблема. Да, помогают вот эти охро-антиперены, которые такие оранжевые сбрасывают с самолетов. Это особого рода вещество, но его сбрасывают не на пламя, а туда, куда пламя идет, чтобы задержать процесс возгорания древесины. Да, это помогает, но опять-таки тоже не всегда и до определенного предела. Опять еще одна очень опасная вещь. Казалось бы, все потушили, все затихло, но потом начинается новое возгорание. И возгорание это может идти уже в другом направлении. Говорят, вот сейчас разговор идет о том, что фронт пожара, вот, допустим, к западу от Мадрида, превышает 100 с лишним километров фронт. Кроме этого, сильный ветер приводит к тому, что, например, по воздуху летают прямо целые клочья горящей хвои, горящих веток. Это означает, что пожарные держат фронт, а над ними летают вот эти вот самые комья. С таким, кстати, полтора года назад столкнулись в Калифорнии. И вот эти вот огромные клубы пламени падают уже за их спиной, и они оказываются между двух огней. Им приходится отступать.
1: Мы говорили с вами, жара, засуха, но все ведь не так просто. Вот в Испании, допустим, последние десятилетия активно сажали деревья и довели до того, что территория страны покрыта лесами уже 37%. Да, территории страны покрыты лесами. И казалось, что хорошая новость, да? Но теперь мы видим, что треть страны – это попросту массив горючего материала. И противопожарных коридоров, да, что называется, полей, каких-то насаждений, больше нет. Это парадокс, не находите?
2: Это не парадокс, собственно говоря. Если была бы более-менее нормальная погода, к которой мы привыкли раньше, были бы, например, зимние, весенние, осенние осадки, почва была бы напоена влагой, деревья были бы не сухие, высохшие, кустарник. А тут же ведь еще какая бывает интересная вещь. Допустим, хорошие осадки, пышно растет трава. А потом Потом засуха, эта трава превращается в горючий материал. Очень важно, что я хотел сказать, и на это обращает внимание все.

0: Все специалисты и в Испании, и во Франции, и вообще повсеместно. Сейчас сложилась очень опасная вещь. Люди доверяют полностью свою жизнь смартфонам. Они ждут, когда по телефону придет смс-ка от властей, когда придет какое-то распоряжение, когда кто-то что-то напишет, что нам нужно сделать. Доходит ведь до ужасного. За окном уже языки пламени, а люди все сидят, упершись в этот смартфон, и ждут, когда им дадут команду покидать этот самый дом. И тут же нужно указать одну простую вещь. Первое. Как выяснилось, вышки сотовой связи в таком пожаре горят замечательно совершенно. Там же изоляция пластиковая. Она тут же прекрасно полыхает, и связь исчезает постоянно. Это раз. У вас нету связи, вы будете ждать до второго пришествия вот эти самые сообщения. Мало того, люди разучились ездить по дорогам, по картам бумажным. А сейчас об этом прямо говорят. Вы должны уметь ездить по бумажным картам, потому что у вас не будет просто нормальной, точной GPS-связи. И вы там будете в очень опасной ситуации. И опять же говорится о том, что должна быть определенная логика поступлений. Если из ваших квартир бегут кошки, собаки, попугай вырвался и улетел, понимаете? То есть живая природа уже спасается, а вы сидите и ждете чего-то. Это очень опасно.
1: Константин, ну вы знаете, судя по всему, вот то, что мы видим каждое лето, год от года, вот лесные пожары, это уже, к сожалению, ну, становится нашей новой нормой. Вероятно, скоро уже все к этому привыкнем.
2: Сегодня Республика Молдова отмечает 32-ю годовщину принятия Конституции, документа, который определил основы независимости государства, закрепил демократические принципы разделения властей и гарантии прав граждан. В своем обращении президент Майя Санду назвала Конституцию настоящим договором между поколениями, который объединяет тех, кто заложил основы независимости страны и будущее поколение граждан. Глава государства подчеркнула, что сегодня основной закон отражает европейский выбор Молдовы. По словам Санду, путь интеграции в Европейский Союз является стратегическим направлением развития страны и, как отметила президент, единственным путем для сохранения мира и укрепления демократического будущего. За более чем три десятилетия Конституция стала не только правовой основой государства, но и символом общих ценностей – свободы, уважения человеческого достоинства и равенства граждан, независимо от языка, места проживания или убеждений. Напомню, Конституция Республики Молдова была принята парламентом 29 июля 1994 года, а вступила в силу 27 августа того же года, в День независимости страны. Премьер-министр Василий Тофан совершит первый зарубежный визит в Бухарест в четверг, 30 июля. Эта поездка подтверждает направленность, которую новый глава правительства публично обозначил сразу после своей инаугурации. Первый визит в Румынию, а следующий по важности в Брюссель. Тофан встретится со своим румынским коллегой Илье Балажан. Два премьера обсудят стратегические проекты, экономическое сотрудничество и события в области безопасности в регионе. В тот же день молдавский премьер-министр встретится с президентом Румынии Никушором Дан, проведет встречи с руководством румынского парламента и дискуссию с представителями Бессарабского клуба бизнесменов, посвященную стимулированию инвестиций и поддержке деловой среды. В настоящее время Румыния располагает двусторонними механизмами, с помощью которых может поддерживать и ускорять процесс европейской интеграции Республики Молдова, заявил румынский депутат Европейского парламента Юджин Томак в интервью для Антенна 3.ру. Одним из таких направлений может стать развитие общего коммуникационного пространства между двумя странами. Взаимный доступ средств массовой информации к рынкам Румынии и Республики Молдова мог бы стать важной поддержкой в процессе европейской интеграции и в борьбе с пропагандой, читает Томак.
3: Я бы хотел, чтобы все средства массовой информации Республики Молдова имели доступ на рынок Румынии и, соответственно, все теле- и радиоканалы Румынии на рынок Республики Молдова. Эти меры дополняют процесс интеграции. Необходимо лишь уведомить об этом Европейскую комиссию. У нас есть соответствующая европейская правовая база, регулирующая этот вопрос. Таким образом, мы сможем гораздо более эффективно помогать Республике Молдова в борьбе с российской пропагандой, которая является чрезвычайно агрессивной и крайне вредной, поскольку помимо комиссии по вопросам рабочей силы в Европейском парламенте я также вхожу в состав рабочей группы в комиссии по борьбе с дезинформацией и считаю важным, чтобы этот щит демократии также выдвигал подобные инициативы.
2: Кроме того, Евген Томак отметил прогресс, достигнутый Республикой Молдова в процессе вступления в Европейский Союз, подчеркнув роль реформ, взятых на себя властями.
4: Республика Молдова примет această cale scurtă de intrare în Uniunea Europeană.
3: Республика Молдова получила короткий путь для вступления в Европейский Союз также в качестве сигнала России, чтобы та поняла, Европейский Союз с максимальной ответственностью относится к своим уязвимым соседям именно потому, что они стремятся к четкой европейской повестке. Республика Молдова добилась успеха, поскольку в стране действует правительство, решительно настроенное на реализацию всех реформ, которые она взяла на себя в рамках отношений с Европейским Союзом. А самый важный сигнал мы получили совсем недавно. После выборов в Венгрии Будапешт стал гораздо более гибким в вопросе единодушного консенсуса по началу переговоров о вступлении. Открытие первого кластера «Основные права» в Люксембурге является чрезвычайно сильным политическим сигналом о том, что Республика Молдова вступила на верный путь европейской интеграции.
2: Напомню, Республика Молдова сделала новый шаг в процессе вступления в Европейский Союз после того, как 14 июля официально была открыта новая группа переговорных глав, касающаяся внешней политики, безопасности, обороны и общей торговой политики. Наша страна подала заявку на вступление в Европейский Союз в 2022 году вместе с Украиной, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения. В этом же году Республика Молдова получила статус страны-кандидата. Интенсивное движение в районе международного аэропорта Юджин-Дога Кишинев оказывает все большую нагрузку на существующую инфраструктуру. Водители, которые приезжают проводить или встретить пассажиров, вынуждены по несколько минут стоять в пробках перед зданием аэровокзала. Еще сложнее приходится водителям туристических автобусов. Существующая парковка, рассчитанная на 800 автомобилей, переполнена. Из-за этого дороги вокруг аэропорта заставлены автомобилями. Водители, игнорирующие правила дорожного движения и паркующиеся где придется, нередко затрудняют подъезд к терминалу. Те, кто привозит пассажиров в аэропорт или встречают прибывающих, говорят, что отсутствие специальной стоянки создает серьезное неудобство. По их мнению, необходимо оборудовать отдельную площадку для автобусов. Руководство международного аэропорта Юджин-Дога недавно обратилось в премьерию Кишинев с просьбой о временной передаче земельного участка для обустройства временной парковки. Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля.
3: Напротив аэропорта есть участок земли, расположенный вдоль дороги. Мы просим временно передать его в пользу, чтобы аэропорт за собственные средства смог спроектировать и построить временную парковку для автомобилей, которые сейчас припаркованы повсюду. К сожалению, в этом районе у аэропорта больше нет земельных площадей, а данный участок принадлежит премьерии муниципе Кишинев. Поэтому мы обратились с просьбой предоставить этот участок.
2: Телеканал «Молдова-1» обратился к представителям премьерии Кишинев, чтобы узнать, готова ли она удовлетворить эту просьбу. Пока ответа не получено. Напомню, что после начала войны в Украине пассажиропоток через международный аэропорт Юджин-Дога в Кишинев постоянно растет. Только в июне аэропорт обслужил около 717 тысяч пассажиров. В Молдове подорожают паспорта и водительские удостоверения из-за повышения стоимости их изготовления. Данный проект постановления будет рассмотрен на заседании правительства 29 июля. Так, в документе, разработанном агентством госуслуг, приводится подорожание обычного паспорта с 650 до 790 леев, а оформление документа в день обращения обойдется в 2530 леев вместо нынешних 2080 леев. Эти тарифы вступят в силу 30 сентября этого года одновременно с переходом на паспорта нового образца. Стоимость выдачи и замены водительских удостоверений также увеличится. Стандартная услуга подорожает с 420 до 440 леев. А оформление в день обращения составит 2640 леев против прежних 2120 леев. Центральный рынок Кишинева ожидает масштабное обновление. В оптовом секторе со стороны улицы митрополита Варлаама планируется строительство нового павильона на 100 торговых киосков. Проект модернизации был одобрен муниципальным советом Кишинева, является частью более широкой концепции обновления рынка, утвержденной еще в 2020 году. На реализацию проекта предприятие намерено направить более 37 миллионов леев из собственных средств. Сегодня многие продавцы оптового сектора работают в условиях, которые уже не соответствуют современным требованиям. Торговля ведется под открытым небом за металлическими металлическими прилавками, без достаточного уровня комфорта и защиты от погодных условий. Новый павильон должен изменить ситуацию, создать более безопасные и удобные условия как для предпринимателей, так и для покупателей. Работы будут проходить поэтапно, чтобы торговля могла продолжаться во время строительства. Завершить модернизацию планируется в течение 2 лет. Власти рассчитывают, что обновление инфраструктуры сделает центральный рынок более современным и конкурентоспособным, а также повысит качество услуг для жителей столицы. Напомню основные события минувших дней.
5: Коротко о главном с Анной Чехненко.
2: В Молдове объявлен режим повышенной готовности в энергетическом секторе на 30 дней. Также режим повышенной готовности введен в области управления водными ресурсами, тоже на 30 дней. Сегодня Республика Молдова отмечает 32-ю годовщину принятия Конституции. Интенсивное движение в районе международного аэропорта Юджендога-Кишинео оказывает все большую нагрузку на существующую инфраструктуру. На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варзарь. Всего доброго.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Дизельное топливо в Молдове продолжает дорожать. Военную миротворческую миссию в зоне безопасности на Днестре необходимо заменить гражданское, которое будет способствовать реинтеграции Республики Молдова, заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции Валерий Укиверь. Молдова получит 344 миллиона евро от Европейского банка реконструкции и развития на модернизацию стратегических дорог. Детали в выпуске. Европейский курс Молдовы и привлечение инвестиций обсудили с иностранными послами. Премьер-министр Василий Тофан провел встречу с аккредитованными в Кишинеу послами, где основными темами стали продвижение европейской интеграции, укрепление международного сотрудничества и развитие экономики. Глава правительства заявил, что власти продолжат ускорять процесс вступления в Европейский Союз и расширять двусторонние отношения с партнерами. Также обсуждались привлечение инвестиций, поддержка предпринимательства, модернизация инфраструктуры, энергетическая безопасность, опасность и эффективное управление водными ресурсами. Дизельное топливо в Молдове продолжает дорожать. С четверга цена литра дизеля вырастет сразу на 89 банов, почти до 32 леев. Бензин А95 подорожает на 8 банов, до 30 леев 62 банов за литр. С начала июля дизель прибавил в цене более 7 леев, бензин почти 3. Рост цен объясняют ситуацией на мировом рынке нефти. Правительство уже ввело чрезвычайное положение в энергетическом секторе и приняло меры для стабилизации поставок топлива. В Молдове сохраняются запасы топлива. По данным министра энергетики Дурина Жунгиету, в стране сейчас имеется около 400 тонн бензина и 900 тонн дизельного топлива. Накануне правительство ввело чрезвычайное положение в энергетическом секторе и утвердило пакет мер для предотвращения топливного кризиса. Среди них формулы расчета предельных цен на АЗС. В Молдове проверят судьбу государственных предприятий. В стране работают 515 госпредприятий, часть из которых включена в список объектов, потенциально подлежащих приватизации. Этот вопрос в пятницу рассмотрит парламентская комиссия. По словам ее председателя Дину Плынгел, из-за юридических проблем не все предприятия были переданы агентству публичной собственности. Отдельные вопросы вызывает возможная приватизация компаний «Молтелеком» и «Франзилуца». В Молдове подорожают паспорта и водительские удостоверения. Стоимость оформления или замены паспорта в стандартный срок увеличится на 140 леев, а нового водительского удостоверения на 20 леев. Новые тарифы вступят в силу с 30 сентября. В агентстве государственных услуг объясняют повышение необходимостью модернизации документов, усиления их защиты и ростом стоимости материалов для изготовления. В Молдове будут модернизированы системы орошения. Правительство одобрило начало переговоров с Европейским банком реконструкции и развития о финансировании проекта «Молдова. Проект устойчивого водоснабжения». Инвестиции в размере около 130 миллионов евро позволят восстановить две централизованные системы орошения и расширить площадь орошаемых земель почти на 6900 гектаров. Проект поможет фермерам получить более стабильный доступ к воде, повысить производительность сельского хозяйства и адаптироваться к последствиям изменения климата. Военную миротворческую миссию в зоне безопасности на Днестре необходимо заменить гражданское, которое будет способствовать реинтеграции Республики Молдова. Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции Валерий Укиверь в связи с 34-й годовщиной начала миротворческой операции. По его словам, военное присутствие в регионе создает впечатление продолжения конфликта, хотя жители обоих берегов Днестра больше не находятся в состоянии войны. Миссия была создана в июле 1992 года после подписания соглашения о прекращении огня между Молдовой и Россией. Сейчас она координируется Объединенной контрольной комиссией и включает военные контингенты Кишинеу, Москвы и Тирасполя, а также наблюдателей из Украины. Компании, инвестирующие в дуальное образование, смогут вернуть половину расходов на практическое обучение студентов. Правительство Молдовы утвердило механизм государственной поддержки для работодателей, участвующих в подготовке молодых специалистов. Компенсация будет покрывать 50% затрат, включая оплату труда учащихся, зарплаты наставников и их педагогическую подготовку. Власти рассчитывают увеличить число участников дуального образования до 3000 молодых людей. Сейчас в программе участвуют более 200 компаний. По словам представителей бизнеса, новая мера снизит финансовую нагрузку и поможет готовить специалистов, соответствующих требованиям рынка труда. Эксперты отмечают, что выпускники дуальной системы трудоустраиваются почти в два раза чаще, чем выпускники традиционного профессионального образования – около 60% против 30%. Молдова получит 344 миллиона евро от Европейского банка реконструкции и развития на модернизацию стратегических дорог. Правительство одобрило начало переговоров по проекту, который предусматривает ремонт, расширение и строительство около 134 километров национальных трасс, включенных в европейскую транспортную сеть ТЭНТ. По словам вице-премьера Владимира Боля, обновление инфраструктуры улучшит связь Молдовы с Румынией и повысит безопасность движения. В рамках той же программы с 27 июля открыто движение по объездной дороге села Слободия-Мари, которая выводит транзитный транспорт за пределы населенного пункта и облегчает доступ к порту Джурджулешт и границе с Румынией. Аэропорт Кишинев готовится к расширению терминала. Тендер на выбор подрядчика завершится 30 июля. До начала строительства власти внедряют временные меры для ускорения обслуживания пассажиров, включая дополнительную зону предпосадочного ожидания. Также разрабатывается проект железнодорожной станции «Ревак-аэропорт», который соединит воздушную гавань с железнодорожной сетью страны. В Молдове сократят расходы на празднование национальных праздников. Концерт ко Дню независимости 27 августа пройдет в более скромном формате, а мероприятие ко Дню румынского языка ограничится проведением большого национального диктанта. По словам премьер-министра Василия Тофана, такое решение принято для сокращения бюджетных расходов. Всего программа «Молдова-35» включает около 30 мероприятий до конца года. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу на фоне попыток восстановить диалог между странами. Президент Украины прибыл в Люблин, где проведет встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Это первый визит Зеленского после обострения отношений между Киевом и Варшавой в июне. Напряженность возникла из-за споров вокруг исторических вопросов и решения польского президента Карла Навроцкого отменить ранее объявленное награждение Зеленского государственным орденом. После этого украинский лидер не посещал Польшу и не участвовал в конференции по восстановлению Украину в Гданьске. Ожидается, что стороны обсудят двустороннее сотрудничество и дальнейшую поддержку Украины. Американские представители Стив Уитков и Джаред Кушнер могут посетить Киев в ближайшие две недели, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер сообщил, что запросил 300 ракет-перехватчиков для систем «Патриот» до наступления зимы, поскольку Киев ожидает возобновления российских атак на энергетическую инфраструктуру страны. После встречи в Белом доме с Дональдом Трампом Зеленский заявил, что США подтвердили поддержку производства ракет для систем «Патриот» в Украине. Кроме того, украинские и американские оборонные компании изучают возможность модернизации украинских баллистических ракет и превращения их в противоракетные перехватчики, что, по словам Зеленского, будет быстрее и дешевле. Азербайджан передал Украине почти 40 тонн оборудования для критической инфраструктуры. По данным «Европейской правды», груз предназначен для поддержки работы украинской железной дороги и энергетического сектора. Оборудование доставили через специальный хаб Министерства энергетики Украины в Киев. Помощь направлена на обеспечение бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры в условиях продолжающихся российских атак. Сенат США поддержал новые жесткие санкции против России. Большинство сенаторов проголосовали за законопроект о расширении полномочий президента США по введению ограничений против российских чиновников, иностранных граждан и финансовых структур, связанных с российской военной системой. Документ позволяет президенту Дональду Трампу ввести пошлины до 500% на российский импорт и до 100% на покупателей российской нефти и газа. Также закон расширяет возможности для наказания судов, которые помогают обходить ограничения на российские энергетические поставки, включая так называемый «теневой флот». Голосование состоялось во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Капитолий. Число погибших после мощного землетрясения в Японии выросло до 18 человек. В префектуре Кумамото продолжаются поисково-спасательные работы, в которых участвуют около 3600 спасателей и сотрудников сил самообороны. Власти уточняют данные о пропавших без вести, в том числе о возможных пострадавших в разрушенном торговом центре. После землетрясения магнитудой 7,1 балл в регионе были зафиксированы десятки повторных толчков. Более 10 тысяч человек были эвакуированы, тысячи домов остались без электричества, повреждены дороги и железнодорожное сообщение. Японское метеорологическое агентство предупреждает, что афтершоки могут продолжаться еще несколько дней. И о погоде в Молдове. Завтра, 30 июля, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью ветер будет слабым, днем северо-западным слабым до умеренного. Температура воздуха ночью составит от 11 до 16 градусов, днем от 28 до 33. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Publicitate la Radio Moldova.
0: Radio Moldova Promo.
2: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.
4: Glasos Romanom. Este Marina la regizorul Sângela Titiu Dragan.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Două sisteme centralizate de irigare vor fi reabilitate și va fi extinsă suprafața irigabilă cu aproximativ 6.900 de hectare prin proiectul Moldova Proiect de Alimentare Durabilă cu Apă. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea acestuia. Proiectul prevede investiții de aproximativ 130 de milioane de euro din granturi și împrumuturi oferite de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Uniunea Europeană prin Mecanismul de Reformă și Creștere pentru Republica Moldova. Potrivit guvernului, vor fi consolidate capacitățile instituțiilor responsabile și ale asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații. Investițiile vor oferi fermierilor acces mai bun la surse sigure de apă, vor contribui la creșterea productivității și competitivității agriculturii și vor ajuta sectorul agricol să se adapteze mai bine la efectele schimbărilor climatice. Concertul dedicat sărbătorii limbii române nu a fost anulat de guvern. Precizarea a fost făcută de Serviciul de Presă al Executivului, care a menționat că inițial era programată organizarea unui astfel de concert, însă ulterior s-a decis să fie exclus din program pentru a optimiza cheltuielile. Concertul dedicat limbii române în Chișinău a fost organizat în fiecare an de Primăria Chișinău. Programul Național de Acțiuni consacrate sărbătoririi a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, independența care ne unește Moldova 35, prevede circa 30 de acțiuni culturale, educaționale, comemorative și festive, care se vor desfășura până la sfârșitul anului. Potrivit documentului, pe 27 august va avea loc ceremonia oficială de depunere de flori la Complexul Memorial Maica Îndurerată și la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Ulterior, în Piața Marii Adunări Naționale, se va desfășura parada militară cu participare inclusiv a tehnicii și orchestrelor militare, urmată de un concert festiv, care va avea loc seara în centrul capitalei. Pe 31 august, Ministerul Educației și Cercetării va organiza Marea Dictare Națională în Piața Marii Adunări Naționale. Concursul Pedagogul Anului se extinde cu o nouă categorie de laureați. În premieră vor fi premiați separat profesorii de limba și literatura română, precum și cei care predau alte discipline în română în școlile cu predare în limbile minorităților naționale. Decizia a fost aprobată de guvern în ședința din 29 iulie. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că inițiativa urmărește să recunoască contribuția acestor cadre didactice la consolidarea coeziunii sociale și la promovarea cunoașterii limbii române. Până acum, profesorii din aceste instituții participau la concurs alături de cadrele didactice din școlile cu predare în limba română. Începând cu ediția din acest an, ei vor concura în categorii distincte și vor fi evaluați în baza unor criterii care reflectă particularitățile predării în medii bilingve și multilingve. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner ar putea vizita Kievul în următoarele două săptămâni, potrivit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, citat de Axios. Liderul de la Kiev a anunțat că a solicitat 300 de interceptare Patriot înainte de iarnă, deoarece Ucraina se așteaptă ca Rusia să reia campania împotriva infrastructurii energetice a țării. Zelensky și Trump au avut marți o întâlnire la Casa Albă, în cadrul căreia președintele american și-a confirmat promisiunea făcută în timpul summitului NATO de la Ankara din iunie anul acesta, de a acorda Ucrainei licența pentru producția de rachete pentru sistemele Patriot. Zelensky a mai spus că firmele de apărare ucrainene și americane studiază de asemenea posibilitatea modificării rachetelor balistice de fabricație ucraineană și transformarea acestora în rachete de interceptare antirachetă cu capacități similare rachetelor Patriot, deoarece acest lucru va fi mai rapid și mai eficient. Azerbaijanul a transmis Ucrainei aproape 40 de tone de echipamente care vor contribui la consolidarea activității feroviarilor ucraineni și la susținerea infrastructurii critice. Echipamentele au fost transportate prin intermediul unui hub special al Ministerului Energiei de la Kiev, scrie Evropeiskaya Pravda. Acestea contribuie la menținerea funcționării atât a sectorului energetic, cât și a altor componente esențiale ale infrastructurii critice în condițiile amenințării permanente a atacurilor rusești. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 30 iulie va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar maximele termice se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
2: Коротко о главном с Анной Чехненко.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю краткую ретроспективу главных событий минувших дней. И вот основные темы. В Молдове объявлен режим повышенной готовности в энергетическом секторе на 30 дней. Также режим повышенной готовности введен в области управления водными ресурсами, тоже на 30 дней. Сегодня Республика Молдова отмечает 32-ю годовщину принятия Конституции. Интенсивное движение в районе международного аэропорта Юджендога-Кишинео оказывает все большую нагрузку на существующую инфраструктуру. Далее обо всем этом и не только расскажу подробнее.
2: Коротко о главном с Анной Чехненко.
3: В Молдове объявлен режим повышенной готовности в энергетическом секторе на 30 дней. Такое решение накануне на внеочередном заседании приняло правительство. Как заявил премьер Василий Тофан, это превентивная мера, которая должна предотвратить дефицит топлива в разгар агросезона, когда спрос на дизель особенно высок. Тем более, что на десятках заправок солярки уже нет. Глава правительства призвал граждан не поддаваться панике, а импортеров нефтепродуктов проявить экономический патриотизм.
4: Как отмечают в правительстве, кризис вызван сразу несколькими факторами. Напряженная ситуация на Ближнем Востоке, перебоями в экспорте нефти из Казахстана, аварии на нефтепроводе в Каспийском море, по которому нефть получает румынский НПЗ, и низким уровнем воды в Дунае, который осложняет поставки нефтепродуктов. В этих условиях Кабмин утвердил пакет мер, призванных ускорить импорт топлива, гарантировать бесперебойные поставки на АЗС и предотвратить спекулятивные закупки. На 30 дней в стране ограничивают продажу дизеля в канистрах. Купить можно будет максимум 40 литров. Исключение сделают только для фермеров. Мы ограничиваем продажу в канистрах 40 литрами, чтобы люди не приезжали и не делали запасов на сотни литров. Но сделаем исключение для сельхозпроизводителей, так как знаем, что им сейчас нужно заправлять комбайны в поле. Изменится механизм расчета предельной цены на топливо. Вместо биржевых котировок, отражающих стоимость только в порту отправления, будут использоваться котировки, которые учитывают также расходы на доставку и страхование. Одновременно торговую надбавку увеличат до 25 долларов за тонну, то есть примерно на 37 банов за литр. Это должно частично компенсировать возросшие расходы компаний, но, по словам премьера, это значительно меньше, чем просили сами импортеры. Импортеры настаивали на гораздо большем увеличении. Они просили поднять надбавку на лей 20 банов, на лей или самый минимум на 60 банов. Мы не можем допустить такого роста и согласились только на увеличение на 37 банов за литр. У меня четкий посыл ко всем компаниям на рынке. Мы понимаем, что в этот период маржа может быть ниже и что некоторые партии в краткосрочной перспективе, некоторые компании могут даже продавать себе в убыток. Мы это понимаем. Но я прошу рассматривать рынок в долгосрочной перспективе. Я верю в свободный рынок, но верю и в ответственность, долгосрочное мышление и, если позволите, экономический патриотизм.
5: Всем патриотизм и экономика.
4: Вывоз топлива из порта Джуджулешты будет разрешен только при условии, что в стране сохраняются минимальные запасы. Не менее 7,5 тысяч тонн дизельного топлива и 2,5 тысячи тонн бензина. По словам премьер-министра, главная задача сейчас обеспечить внутренний рынок и не допустить, чтобы поставщикам было выгоднее отправлять топливо на реэкспорт в Украину, где дизель сейчас стоит дороже, чем в Молдове, около 35 леев за литр. Товар, доставленный для рынка Молдовы, должен оставаться в Молдове, а не отправляться в Украину. На таможне нефтепродукты будут оформляться в приоритетном порядке. Для бензовозов организуют отдельные полосы на границе и предоставят приоритетный доступ к железной дороге. Кроме того, госучреждения обязали сократить расходы солярки минимум на 20%. Также в условиях дефицита власти решили отложить введение взноса на формирование стратегических запасов топлива. Речь идет о дополнительных 48 банов за каждый литр бензина и дизеля, которые водители должны были платить с 1 августа.
3: В Молдове продолжается напряженная ситуация с поставками дизельного топлива. По данным Национального агентства по регулированию в энергетике, утром 28 июля в системе мониторинга было зарегистрировано 66 автозаправочных станций, где отсутствовал дизель. Основные проблемы испытывает сеть «Лукойл», которая столкнулась с трудностями при импорте топлива из-за международных ограничений и остановки нефтеперерабатывающего завода «Петротел» в Румынии. Компания вынуждена искать альтернативные источники поставок. В то же время власти уверяют, дефицита топлива в масштабах страны не ожидается. В порт Джуджулешт уже поступило около 6 тысяч тонн дизеля. Еще одна партия такого же объема ожидается в ближайшие дни. Дополнительные запасы на нефтебазах оцениваются в 5-6 тысяч тонн. Глава НАРЭ Алексей Таран заявил, что текущих запасов достаточно примерно на 8 дней, а цель – увеличить их до 12-13 дней потребления. Он призвал граждан избегать панических закупок, поскольку именно массовое накопление топлива может усилить временные перебои. На фоне ситуации продолжается рост цен. С 29 июля максимальная цена бензина А95 составила 30 леев 54 бана за литр, а дизельного топлива 31 лей за литр. Эксперты связывают подорожание не только с внутренними трудностями поставок, но и с ростом мировых цен на нефть из-за напряженности на Ближнем Востоке. Власти Молдовы подчеркивают, рынок находится под контролем, а меры принимаются для предотвращения повторения топливных проблем прошлых периодов. Также режим повышенной готовности введен в области управления водными ресурсами, тоже на 30 дней. Из-за долгой засухи и нехватки дождей в Карпатах уровень Днестра опустился до минимума. Такая же ситуация в Новоднестровском и Дубосарском водохранилищах, откуда идет сброс воды в реку. Детали в следующем материале.
4: По данным Министерства окружающей среды, уровень в Новоднестровском водохранилище, из которого вода поступает в Днестр, опустился до рекордно низкой для середины лета отметки, почти на 8 метров ниже нормы. Причина – дефицит осадков в Карпатах, где формируется значительная часть водных ресурсов бассейна Днестра. Сейчас в водохранилище поступает 30-40 кубометров воды в секунду, а сбрасывается в Днестр около 100 кубометров. В правительстве поясняют, режим повышенной готовности нужен, чтобы усилить контроль за ситуацией. В ближайшее время будут тщательно мониторить объемы воды, проверят все точки водозабора и подготовят резервные скважины. Абсолютный приоритет – обеспечить людей питьевой водой. Операторы должны немедленно актуализировать планы бесперебойного водоснабжения. Местные власти обязаны проверить состояние скважин, резервуаров и всех резервных источников. Мы должны заранее знать, какие есть альтернативы и насколько быстро их можно задействовать. Особое внимание намерены уделить насосной станции, которая обеспечивает водой Кишинев. Она была построена в 60-е годы и давно устарела. Если уровень воды опустится ниже точки водозабора, насосы остановятся. Премьер призвал столичную примарию к сотрудничеству, а министр окружающей среды сообщил, что на станцию хотят отправиться уже завтра. Мы уже сотрудничаем с АПКанал и пытаемся завтра организовать поездку на насосную станцию, чтобы оказать необходимую поддержку и убедиться, что принимаются все меры для предотвращения перебоев с водоснабжением Кишинева. Примар Кишинева Ион Чибан поддержал идею сотрудничества в условиях кризиса, но заявил, что режим повышенной готовности не должен использоваться для обхода тендеров и, цитата, «всевозможных схем». Если уровень воды в Днестре продолжит снижаться, власти могут ограничить ее использование. В первую очередь запрет коснется полива, мойки автомобилей и других работ, требующих большого расхода воды.
3: На пяти реках Молдовы объявили красный код гидрологической опасности. Новое гидрологическое предупреждение, связанное с низким уровнем стока, будет действовать в период с 29 по 31 июля. Согласно официальным данным, на реке Днестр установлен желтый код на участке села Наславча, город Дубосарь, и оранжевый код на участке города Дубосарь, село Тудора. На реке Прут желтый код действует на участке села Крива, город Унгень, а оранжевый код между Унгень и селом Брынза. Наиболее критическая ситуация прогнозируется на малых реках. В руслах Вилия, Драгиште, Куболта, Кайнарь и Ботна установлен красный код. Сток воды составляет всего 10% от многолетних средних значений. В то же время оранжевый код действует на реках Чулук, Миг и Икель, а желтый код на Реуте и Бке. Власти призывают население и экономических агентов рационально использовать водные ресурсы. Юг и юго-запад Европы охватили лесные пожары, вспыхнувшие из-за аномальной жары свыше 40 градусов. Самая сложная ситуация сложилась во Франции и Испании. Там эвакуированы уже почти 300 тысяч человек. Есть сообщение о первой жертве. Лесной пожар в провинции Авила уже считается самым масштабным за всю историю наблюдений в Испании. Огонь бушует в окрестностях Мадрида и Валенсии. Общая площадь возгораний достигла 77 тысяч гектаров. Во Франции огонь приближается к Бордо. При тушении лесных пожаров пострадали 90 спасателей. Французские СМИ пишут, ситуация на юго-западе страны остается крайне тяжелой. Огонь охватил территорию более чем 40 тысяч гектаров. Президент Эммануэль Макрон пообещал восстановить страну после стихии. Власти мобилизовали все гражданские и военные ресурсы, включая авиацию. Поступает помощь от других государств. Ученый-геолог, популяризатор науки, ведущий программы «Громология» на YouTube-канале Константин Рангс прокомментировал сложившуюся ситуацию в интервью с моей коллегой Ириной Глушко.
6: Ситуация с лесными пожарами, судя по всему, продолжает ухудшаться и из-за метеоусловий. Низкая влажность, высокая температура не позволяют пожарным хотя бы локализовать основные очаги возгорания. Константин, на ваш взгляд, уже можно подсчитать, какой ущерб эти пожары нанесли природе, и все-таки почему на этот раз бедствие настолько стихийное?
7: Ну, прежде всего, нужно сказать, что жара и засуха, она же началась, по сути дела, с конца мая. То есть мы говорим о двухмесячном высыхании лесов, когда даже почва превращается в горючий материал. То есть земля горит под ногами. И вот это очень важный момент. К тому же, посмотрите, практически огромный дефицит влаги и в почве, и в грунтовые воды понижены, водохранилища. В общем, собственно говоря, очень тяжело вести противопожарную борьбу в таких вот условиях. К тому же, опять-таки, переменный ветер. В общем, собрались то, что называется идеальный шторм. И вот этот шторм, наконец, случился. Кстати, про то, что такое возможно, говорили и в предыдущие годы, когда тоже были пожары. Тогда говорили, что рано или поздно ситуация просто-напросто выйдет из-под контроля. Остановить полыхающее пламя высотой в десятки метров пожарные просто не в состоянии. Никакой воды не хватит. Самое ужасное то, что вода испаряется раньше, чем она долетает до источника пламени. Вот в чем большая проблема. Да, помогают вот эти охро-антиперены, которые такие оранжевые сбрасывают с самолетов. Это особого рода вещество, но его сбрасывают не на пламя, а туда, куда пламя идет, чтобы задержать процесс возгорания древесины. Да, это помогает, но опять-таки тоже не всегда и до определенного предела. Опять еще одна очень опасная вещь. Казалось бы, все потушили, все затихло, но потом начинается новое возгорание. И возгорание это может идти уже в другом направлении. Говорят, вот сейчас разговор идет о том, что фронт пожара, вот, допустим, к западу от Мадрида, превышает 100 с лишним километров фронт. Кроме этого, сильный ветер приводит к тому, что, например, по воздуху летают прямо целые клочья горящей хвои, горящих веток. Это означает, что пожарные держат фронт, а над ними летают вот эти вот самые комья. С таким, кстати, полтора года назад столкнулись в Калифорнии. И вот эти вот огромные клубы пламени падают уже за их спиной, и они оказываются между двух огней. Им приходится отступать.
6: Мы говорили с вами, жара, засуха, но все ведь не так просто. Вот в Испании, допустим, последние десятилетия активно сажали деревья и довели до того, что территория страны покрыта лесами уже 37%. Да, территории страны покрыты лесами. И казалось, что хорошая новость, да? Но теперь мы видим, что треть страны – это попросту массив горючего материала. И противопожарных коридоров, да, что называется, полей, каких-то насаждений, больше нет. Это парадокс, не находите?
7: Это не парадокс, собственно говоря. Если была бы более-менее нормальная погода, к которой мы привыкли раньше, были бы, например, зимние, весенние, осенние осадки, почва была бы напоена влагой, деревья были бы не сухие, высохшие, кустарник. А тут же ведь еще какая бывает интересная вещь. Допустим, хорошие осадки, пышно растет трава. А потом засуха, эта трава превращается в горючий материал. Очень важно, что я хотел сказать, и на это обращают внимание все специалисты. И в Испании, и во Франции, и вообще повсеместно. Сейчас сложилась очень опасная вещь. Люди доверяют полностью свою жизнь смартфонам. Они ждут, когда по телефону придет смс-ка от властей, когда придет какое-то распоряжение, когда кто-то что-то напишет, что нам нужно сделать. Доходит ведь до ужасного. За окном уже языки пламени, а люди все сидят, упершись в этот смартфон, и ждут, когда им дадут команду покидать этот самый дом. И тут же нужно указать одну простую вещь. Первое. Как выяснилось, вышки сотовой связи в таком пожаре горят замечательно совершенно. Там же изоляция пластиковая. Она тут же прекрасно полыхает, и связь исчезает постоянно. Это раз. У вас нету связи, вы будете ждать до второго пришествия вот эти самые сообщения. Мало того, люди разучились ездить по дорогам по картам бумажным. А сейчас об этом прямо говорят. Вы должны уметь ездить по бумажным картам, потому что у вас не будет просто нормальной, точной GPS-связи. И вы там будете в очень опасной ситуации. И опять же говорится о том, что должна быть определенная логика поступлений. Если из ваших квартир бегут кошки, собаки, попугай вырвался и улетел, понимаете? То есть живая природа уже спасается, а вы сидите и ждете чего-то. Это очень опасно.
6: Константин, ну вы знаете, судя по всему, вот то, что мы видим каждое лето, год от года, вот лесные пожары, это уже, к сожалению, становится нашей новой нормой. Вероятно, скоро уже все к этому привыкнут.
3: Сегодня Республика Молдова отмечает 32-ю годовщину принятия Конституции, документа, который определил основы независимости государства, закрепил демократические принципы разделения властей и гарантии прав граждан. В своем обращении президент Майя Санду назвала Конституцию настоящим договором между поколениями, который объединяет тех, кто заложил основы независимости страны и будущее поколение граждан. Глава государства подчеркнула, что сегодня основной закон отражает европейский выбор Молдовы. По словам Санду, путь интеграции в Европейский Союз является стратегическим направлением развития страны и, как отметила президент, единственным путем для сохранения мира и укрепления демократического будущего. За более чем три десятилетия Конституция стала не только правовой основой государства, но и символом общих ценностей – свободы, уважения человеческого достоинства и равенства граждан, независимо от языка, места проживания или убеждений. Напомню, Конституция Республики Молдова была принята парламентом 29 июля 1994 года, а вступила в силу 27 августа того же года, в День независимости страны. Премьер-министр Василий Тофан совершит первый зарубежный визит в Бухарест в четверг, 30 июля. Эта поездка подтверждает направленность, которую новый глава правительства публично обозначил сразу после своей инаугурации. Первый визит в Румынию, а следующий по важности в Брюссель. Тофан встретится со своим румынским коллегой Илье Балажан. Два премьера обсудят стратегические проекты, экономическое сотрудничество и события в области безопасности в регионе. В тот же день молдавский премьер-министр встретится с президентом Румынии Никушором Дан, проведет встречи с руководством румынского парламента и дискуссию с представителями Бессарабского клуба бизнесменов, посвященную стимулированию инвестиций и поддержке деловой среды. В настоящее время Румыния располагает двусторонними механизмами, с помощью которых может поддерживать и ускорять процесс европейской интеграции Республики Молдова, заявил румынский депутат Европейского парламента Юджин Томак в интервью для Антенна 3.ро. Одним из таких направлений может стать развитие общего коммуникационного пространства между двумя странами. Взаимный доступ средств массовой информации к рынкам Румынии и Республики Молдова мог бы стать важной поддержкой в процессе европейской интеграции и в борьбе с пропагандой, читает Томак.
8: Я бы хотел, чтобы все средства массовой информации Республики Молдова имели доступ на рынок Румынии и, соответственно, все теле- и радиоканалы Румынии на рынок Республики Молдова. Эти меры дополняют процесс интеграции, необходимо лишь уведомить об этом Европейскую комиссию. У нас есть соответствующая европейская правовая база, регулирующая этот вопрос. Таким образом, мы сможем гораздо более эффективно помогать Республике Молдова в борьбе с российской пропагандой, которая является чрезвычайно агрессивной и крайне вредной, поскольку помимо комиссии по вопросам рабочей силы в Европейском парламенте я также вхожу в состав рабочей группы в комиссии по борьбе с дезинформацией и считаю важным, чтобы этот щит демократии также выдвигал подобные инициативы.
3: Кроме того, Юджин Томак отметил прогресс, достигнутый Республикой Молдова в процессе вступления в Европейский Союз, подчеркнув роль реформ, взятых на себя властями.
8: Республика Молдова получила короткий путь для вступления в Европейский Союз также в качестве сигнала России, чтобы та поняла, Европейский Союз с максимальной ответственностью относится к своим уязвимым соседям именно потому, что они стремятся к четкой европейской повестке. Республика Молдова добилась успеха, поскольку в стране действует правительство, решительно настроенное на реализацию всех реформ, которые она взяла на себя в рамках отношений с Европейским Союзом. А самый важный сигнал мы получили совсем недавно. После выборов в Венгрии Будапешт стал гораздо более гибким в вопросе единодушного консенсуса по началу переговоров о вступлении. Открытие первого кластера «Основные права» в Люксембурге является чрезвычайно сильным политическим сигналом о том, что Республика Молдова вступила на верный путь европейской интеграции.
3: Напомню, Республика Молдова сделала новый шаг в процессе вступления в Европейский Союз после того, как 14 июля официально была открыта новая группа переговорных глав, касающаяся внешней политики, безопасности, обороны и общей торговой политики. Наша страна подала заявку на вступление в Европейский Союз в 2022 году вместе с Украиной, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения. В этом же году Республика Молдова получила статус страны-кандидата. Интенсивное движение в районе международного аэропорта Юджин-Дога-Кишинев оказывает все большую нагрузку на существующую инфраструктуру. Водители, которые приезжают проводить или встретить пассажиров, вынуждены по несколько минут стоять в пробках перед зданием аэровокзала. Еще сложнее приходится водителям туристических автобусов. Существующая парковка, рассчитанная на 800 автомобилей, переполнена. Из-за этого дороги вокруг аэропорта заставлены автомобилями. Водители, игнорирующие правила дорожного движения и паркующиеся где придется, нередко затрудняют подъезд к терминалу. Те, кто привозит пассажиров в аэропорт или встречает прибывающих, говорят, что отсутствие специальной стоянки создает серьезное неудобство. По их мнению, необходимо оборудовать отдельную площадку для автобусов. Руководство международного аэропорта Юджин-Дога недавно обратилось в премьерию Кишинев с просьбой о временной передаче земельного участка для обустройства временной парковки. Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля.
8: Напротив аэропорта есть участок земли, расположенный вдоль дороги. Мы просим временно передать его в пользование, чтобы аэропорт за собственные средства смог спроектировать и построить временную парковку для автомобилей, которые сейчас припаркованы повсюду. К сожалению, в этом районе у аэропорта больше нет земельных площадей, а данный участок принадлежит премьерии муниципе Кишинев. Поэтому мы обратились с просьбой предоставить этот участок.
3: Телеканал «Молдова-1» обратился к представителям премьерии Кишинев, чтобы узнать, готова ли она удовлетворить эту просьбу. Пока ответа не получено. Напомню, что после начала войны в Украине пассажиропоток через международный аэропорт Юджин-Дога в Кишинев постоянно растет. Только в июне аэропорт обслужил около 717 тысяч пассажиров. В Молдове подорожают паспорта и водительские удостоверения из-за повышения стоимости их изготовления. Данный проект постановления будет рассмотрен на заседании правительства 29 июля. Так, в документе, разработанном агентством госуслуг, приводится подорожание обычного паспорта с 650 до 790 леев, а оформление документа в день обращения обойдется в 2530 леев вместо нынешних 2080 леев. Эти тарифы вступят в силу 30 сентября этого года одновременно с переходом на паспорта нового образца. Стоимость выдачи и замены водительских удостоверений также увеличится. Стандартная услуга подорожает с 420 до 440 леев, а оформление в день обращения составит 2640 леев против прежних 2120 леев. Центральный рынок Кишинева ожидает масштабное обновление. В оптовом секторе со стороны улицы митрополита Варлаама планируется строительство нового павильона на 100 торговых киосков. Проект модернизации был одобрен муниципальным советом Кишинева, является частью более широкой концепции обновления рынка, утвержденной еще в 2020 году. На реализацию проекта предприятие намерено направить более 37 миллионов леев из собственных средств. Сегодня многие продавцы оптового сектора работают в условиях, которые уже не соответствуют современным требованиям. Торговля ведется под открытым небом за металлическими прилавками, без достаточного уровня комфорта и защиты от погодных условий. Новый павильон должен изменить ситуацию, создать более безопасные и удобные условия как для предпринимателей, так и для покупателей. Работы будут проходить поэтапно, чтобы торговля могла продолжаться во время строительства. Завершить модернизацию планируется в течение 2 лет. Власти рассчитывают, что обновление инфраструктуры сделает центральный рынок более современным и конкурентоспособным, а также повысит качество услуг для жителей столицы. Напомню основные события минувших дней.
2: Коротко о главном с Анной Чехненко.
3: В Молдове объявлен режим повышенной готовности в энергетическом секторе на 30 дней. Также режим повышенной готовности введен в области управления водными ресурсами, тоже на 30 дней. Сегодня Республика Молдова отмечает 32-ю годовщину принятия Конституции. Интенсивное движение в районе международного аэропорта Юджин-Дога-Кишинев оказывает все большую нагрузку на существующую инфраструктуру. На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варзарь. Всего доброго.

0: Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonicii din Bruxelles, conduse de Sami Rashid, în cadrul concursului internațional Queen Elizabeth Cello 2026.
1: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 3.
2: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Примар Кишиневый Ончибан рискует быть отстраненным от должности или получить штраф. Полиция составила протокол за незаконное использование служебного паспорта из-за его поездки в Италию в конце августа 2025 года. Документ был оформлен 29 июля и направлен в суд Кишинев сектора Буюкань. По данным Зярул Дегарде, на момент поездки Чибан уже был временно отстранен от должности примара после участия в парламентских выборах в составе блока «Альтернатива». Несмотря на это, он предположил, жительно воспользовался служебным паспортом. Ему может грозить штраф в размере 12,5 тысяч леев или отстранение от должности сроком до 1 года. Дизельное топливо в Молдове продолжает дорожать. С четверга цена литра дизеля вырастет сразу на 89 банов, почти до 32 леев. Бензин А95 подорожает на 8 банов, до 30 леев, 62 банов за литр. С начала июля дизель прибавил в цене более 7 леев, бензин почти 3. Рост цен объясняют ситуацией на мировом рынке нефти. Правительство уже ввело чрезвычайное положение в энергетическом секторе и приняло меры для стабилизации поставок топлива. В Молдове проверят судьбу государственных предприятий. В стране работают 515 госпредприятий, часть из которых включена в список объектов, потенциально подлежащих приватизации. Этот вопрос в пятницу рассмотрит парламентская комиссия. По словам ее председателя Дины Плынгел, из-за юридических проблем не все предприятия были переданы агентству публичной собственности. Отдельные вопросы вызывает возможная приватизация компаний «Молтелеком» и «Франзилуца». В Молдове подорожают паспорта и водительские удостоверения. Стоимость оформления или замены паспорта в стандартный срок увеличится на 140 леев, а нового водительского удостоверения на 20 леев. Новые тарифы вступят в силу с 30 сентября. В агентстве государственных услуг объясняют повышение необходимостью модернизации документов, усиление их защиты и ростом стоимости материалов для изготовления. В Молдове будут модернизированы системы орошения. Правительство одобрило начало переговоров с Европейским банком реконструкции и развития о финансировании проекта «Молдова. Проект устойчивого водоснабжения». Инвестиции в размере около 130 миллионов евро позволят восстановить две централизованные системы орошения и расширить площадь орошаемых земель почти на 6900 гектаров. Проект поможет фермерам получить более стабильный доступ к воде, повысить производительность сельского хозяйства и